0: Есть мертвый,
1: протяжка.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: The Adresso Radio Show
4: with Junior Jack.
3: Every Saturday from 10 p.m.
4: Only on Dance Anthems Radio.